До революції се дружня. Се лепас му цитоскан феномена. Кини, пантас пачитаан пали бърпрестич. Кини, къпали. Юния иноватор, мъчари легаси иновета муда. Ян брани мъчабар маса депан. Джанен тугу лаги, сертаи ками сакаран. Лаяри ламан веб унтук пендафтаран. Тарих бука пендафтаран пада 14 Джун 2026. Hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP3.